Лети бутастих брейкап комада, бивших бейбах, бивших типих, бивших френдих, чувствения вратиля. Фак, как айокица, може би да отро месечно си чуваешь шипу, пишеш комада, че